0: эфире радио «Овози Тучик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тучик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тучик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тучик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тучик».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио Вейстуджик приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фред Мукими, и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Приступим сегодняшний выпуск с анонса новостей. За 35 лет около миллиона молодых людей окончили вузы Таджикистана, еще 140 тысяч зарубежные университеты. Таджикистан и Азербайджан обсудили создание рабочей группы по цифровизации промышленности. В честь 35-летия независимости Таджикистана состоится республиканский конкурс сценаристов «Дети и подростки. Будущее нации». А теперь к основным новостям. С 25 по 28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая пройдет в рамках Душанбинского водного процесса и соберет представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. Четвертая международная конференция высокого уровня организуется правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о международном десятилетии действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана

как одного из ведущих государств в продвижении глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития. Конференция станет важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последствиям изменения климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого управления водными ресурсами. В работе конференции примут участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители международных и региональных организаций, представители агентств системы ООН, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития. Основной акцент будет сделан на реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», ускорение достижений целей устойчивого развития, прежде всего ЦУР-6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранению ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества. 25 мая – старт форумов, экспертных площадок и международные выставки. Программа конференции начнется 25 мая с проведения предконференцийных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. В первый день участники обсудят вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии будут посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохисомон откроется международная выставка «Water Resilience for Climate Solutions» – «Водная устойчивость для климатических решений». На выставке государства, международные организации, научные центры и компании представят инновационные проекты, технологии и практические решения в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики, климатической адаптации, экологии, сельского хозяйства, санитарии и цифровизации водного сектора. Согласно официальной концепции выставки, ее целью станет создание международной платформы для обмена опытом, демонстрации инноваций, укрепления партнерства и продвижения устойчивых подходов к использованию водных ресурсов. За 35 лет государственной независимости около 1 миллиона молодых людей окончили высшие учебные заведения страны, еще 140 тысяч зарубежные университеты, получив профессию и специальность. Об этом сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Дня молодежи. Президент подчеркнул, что с учетом стремительного развития науки и техники, а также современных требований, этого все еще недостаточно. В нынешних условиях первостепенное значение для молодежи приобретает освоение современных знаний, в том числе искусственного интеллекта, цифровой экономики, информационных технологий, электронных услуг, программирования, новой энергетики и инновационного предпринимательства, сказал глава государства. По словам лидера нации, молодые люди должны ясно понимать, что устойчивое социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от уровня развития науки и техники, а также внедрения передовых технологий. Молодежи необходимо уже на нынешнем этапе, проявляя твердую волю, активно заниматься научно-исследовательской деятельностью, творчеством и инновациями, сказал президент Республики Таджикистан. Заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Бахтиёр Сафарзода назвал одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия Таджикистана и Азербайджана в области новых технологий и цифровизации промышленности. Об этом сообщает пресс-центр министерства. Об этом он заявил 22 мая в Баку на бизнес-форуме Таджикистана и Азербайджана с участием представителей государственных органов, профильных ведомств, а также деловых и предпринимательских кругов двух стран. Он предложил рассмотреть создание совместной рабочей группы для определения приоритетных направлений цифровизации промышленных предприятий. Предлагаем рассмотреть возможности создания совместных инновационных центров и технопарков в сфере обрабатывающей промышленности. Считаем важным наладить сотрудничество между профильными предприятиями двух стран в области машиностроения с целью обеспечения промышленной, транспортной и сельскохозяйственной техникой. В этом направлении возможно создание совместных сборочных и сервисных предприятий на территории Таджикистана. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и развития национального кинематографа, особенно детского художественного кино, государственное учреждение «Таджик Фильм» объявило о проведении республиканского конкурса сценаристов под названием «Дети и подростки. Будущее нации».
Как сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм», сценарий фильмов должны отражать цели закона Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка и иметь объем не менее 40 страниц формата А4. Сценарий фильмов необходимо представить до 1 сентября 2026 года в трех экземплярах по адресу Душанбе, улица Бегзо, 25, государственное учреждение «Таджикфильм». Победители будут представлены в ходе третьей национальной кинопремии «Тоджи Соман» в октябре и награждены денежными призами и памятными подарками. Лучшие сценарии будут рекомендованы к экранизации. На специальные предприятия Хурасонского района доставлено более 7,5 тысяч килограммов коконов. Об этом сообщили на предприятии «Пила и Туджик». В текущем году между шелководами района распределено 40 коробок шелкопряда китайского типа. По итогам сезона шелководы планируют заготовить свыше 10 тонн коконов. В настоящее время в 282 питомниках дехканских хозяйств выращиваются шелкопряды. Корм для гусениц собирается на 23 гектарах тутовых плантаций. Одновременно с этим для увеличения запасов корма для гусениц в этом году высажено 6 тысяч тутовых кустов. По словам ответственных лиц, с начала сбора коконов на каждую коробку гусениц уходит от 700 до 900 килограммов листьев тутового дерева. Также для выращивания одного ящика требуется специальная площадь до 60 квадратных метров. Соблюдение этих норм позволяет собрать от 35 до 70 килограммов коконов с каждого ящика. В районе есть опытные шелководы, которые получают до 78 килограммов коконов с одного ящика. В Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана открыты курсы по стажировке для преподавателей и студентов высших профессиональных учебных заведений Таджикистана, а также сотрудников предприятий сферы туризма. Об этом сообщили в университете. Курсы открыли на основе международного сотрудничества университета с Турецким агентством по сотрудничеству и координации Таджикистана, или же ТИКа, и Корейским агентством КОЙКа. Программа направлена на развитие профессиональных навыков преподавателей и студентов, обмен международным опытом и укрепление сотрудничества в сфере туризма между Таджикистаном, Турцией и Южной Кореей. Цель стажировок – привести уровень и качество туристических услуг в соответствии с международными стандартами. Перейдем к зарубежным новостям. Часть оригинальной винтовой лестницы Эйфелева башня была продана на аукционе во Франции более чем за 450 тысяч евро. Об этом сообщает Tengri Life со ссылкой на Deutsche Welle. Как сообщил аукционный дом Arcurel, речь идет о секции высотой около 2,7 метра с 14 ступенями. Покупатель, имя которого не раскрывается, предложил самую высокую цену и стал обладателем исторического артефакта. Проданный фрагмент соединял второй и третий уровни Эйфелевой башни. Именно по этой винтовой лестнице поднимались посетители Всемирной выставки 1889 года, для которой инженер Гюстав Эйфель создал башню. Конструкция весом почти 1,5 тонны, более 40 лет находилась в частной коллекции. Перед продажей ее отреставрировали специалисты, работающие с Эйфелевой башней. В 1983 году лестницу между вторым и третьим уровнями башни демонтировали в ходе модернизации. Ее признали слишком опасной для посетителей и заменили современными лифтами. После демонтажа конструкцию разрезали на 24 части разного размера. Сегодня отдельные фрагменты находятся у Статуи Свободы, в музеях и частных садах Японии, а один из элементов установлен в Диснейленде. Остальные части лестницы находятся в крупных частных коллекциях искусства. Эйфелева башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года. Изначально сооружение считалось временным, и после завершения выставки его планировали демонтировать. Однако со временем башня стала главным символом Парижа и одним из самых посещаемых сооружений в мире. Аргентинский футболист Лионель Месси стал миллиардером благодаря доходам от футбольной карьеры, спонсорским контрактам и инвестиционным проектам. Об этом сообщает BBC. По данным Bloomberg, с 2007 года 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей, доходов от инвестиций и спонсорских соглашений, его чистый капитал превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду со своим многолетним соперником Криштиану Роналду. Португальский футболист стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Ovozy.Tojik – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Ovozy.Tojik.
1: Уважаемые слушатели, итак, сегодня в Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит в рамках Душанбинского водного процесса и собрала представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовы в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. Итак, сегодня был дан старт форумов, экспертных площадок и международной выставки. Программа конференции началась сегодня с проведения предконференционных мероприятий, региональных тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. В первый день участники обсуждают вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии сегодня посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохи-Сомон открылась международная выставка «Водная устойчивость для климатических решений». На выставке государства, международные организации, научные центры и компании представляют инновационные проекты, технологии и практические решения в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики, климатической адаптации, экологии, сельского хозяйства, санитарии и цифровизации водного сектора. Согласно официальной концепции выставки, ее целью стало создание международной платформы для обмена опытом, демонстрации инноваций, укрепления партнерства и продвижения устойчивых подходов к использованию водных ресурсов. По инициативе правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и ключевыми международными заинтересованными организациями 25 по 28 мая в Душанбе проходит 4-я международная конференция высокого уровня. И сегодня в рамках международной конференции проводится параллельное мероприятие, организованное Агентством по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Зеленая Центральная Азия, Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования, Международная организация по миграции, Азиатский банк развития, Фонд Агахана. Основной целью конференции является укрепление международного сотрудничества и формирование основы для принятия практических мер по решению проблем в области водных ресурсов и содействию достижению цели устойчивого развития. Ну а в данном контексте особое значение приобретает состояние ледников и криосферы как важнейших источников пресной воды, особенно для стран Центральной Азии. Изменение климата приводит к ускоренному сокращению ледников, изменение гидрологического режима и росту климатических рисков. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества и площади ледниковых озер, сопровождающаяся повышением риска от прорыва ледниковых озер, учащением селевых и паводковых явлений, а также усилием гроз для инфраструктуры и населения. Эти процессы не только способствуют деградации экосистем, но и становятся фактором вынужденного перемещения населения, проживающего в горных и предгорных районах. В этих условиях особую актуальность приобретает развитие регионального сотрудничества в области мониторинга, оценки и прогностического моделирования состояния ледников и криосферы, что является одной из ключевых задач Центрально-Азиатского координационного форума. И так говорят участники этого форума.
2: Меня зовут Нина Валерьевна Пиманкина, и я представляю Центрально-Азиатский региональный глициологический центр под эгидой ЮНЕСКО, который расположен в Алматы, в Казахстане. Мы, конечно, конечно, знаем о ледниках Таджикистана. Это величественные, огромные, крупнейшие ледники, очень важные для водоснабжения страны и для водоснабжения нижележащих стран, Туркмении в том числе. И мы знаем, что много усилий сотрудники Гидромета прилагают для изучения ледников, снежного покрова. Это очень опасные, трудные экспедиции, высокогорье. Но в том числе и развивается туризм. Мы узнали, что есть, да? Интересный, ну, курорт. И, кстати, если можно, я хотела бы сказать, что мы даже приехали узнать как бы опыт Таджикистана в организации вот туристических мест. Потому что сейчас в Казахстане готовится новый проект освоения в горах. И мы хотели бы узнать, как в Таджикистане решают эти проблемы.
3: Спасибо.
2: Потому что загрязнение ледников, таяние ледников – это очень важная проблема мирового значения.
4: Какую роль имеет сохранение ледников для обогащения водных ресурсов планеты?
2: Сохранение ледников – это один из важнейших вопросов климатической политики целой страны. И сохранять ледники надо различными способами. И мы думаем, что ваша страна также подключилась к всемирному процессу ограничения выбросов парниковых газов. В туристических местах, которые в ледниковой зоне находятся, используют электромобили, озеленение. Это очень важные моменты.
4: И немного об инициативах нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле сохранения ледников. Как вы уже, наверное, знаете, 2025 год был годом сохранения ледников. Как вы к этому относитесь и вообще как к инициативам нашего Таджикистана?
2: Инициатива президента Рахмона показывает, что Таджикистан полностью поддерживает глобальную политику и глобальные инициативы. Это очень важно, потому что дальнейшая политика страны, освоение ресурсов – это часть всемирного процесса, глобального процесса. И мы видим, что парадигмы сохранения гидрологического цикла – это вот современные важные проблемы, которые президент Рахмон поддерживает, и все учреждения страны как бы работают для этой задачи. Это очень крупная мировая задача. Я первый раз в Таджикистане, но была очень удивлена атмосферой гостеприимства, доброжелательности и такой всеобщей поддержки. И особенно, конечно, заинтересованность коллег в том вопросе вот изменения климата, сохранения ледников. Это очень большой профессиональный интерес.
4: Как вы думаете, насколько нужны такой вид конференции? Какую они все-таки роль играют? Не то, что вот мы собрались, поговорили и разбежались. Да? Как вы думаете, действенны они все-таки?
2: Я думаю, что эти конференции способствуют сотрудничеству. Сотрудничеству, налаживанию связей, взаимопонимания. То, чего не хватало вот, ну, долгие годы, нам не хватало этого. И сейчас эта конференция, конечно, поможет скоординировать наши усилия в деле сохранения ледников.
4: Все-таки Таджикистан является домом воды.
1: В своей приветственной речи модератор сегодняшней сессии Курбанзода, директор агентства по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Зиозода Сулаймон Ризуи, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, Ширализода Бахадур Ахмаджон, председатель Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Хушвахзода Кабирьон Хушвах, президент Национальной академии наук Таджикистана Виктор Луценко, глава миссии Международной организации по миграции в Таджикистане, отметили об укреплении научного и сотрудничества между странами региона для повышения качества данных и поддержки совместных мер реагирования на изменения климата. Ледники – важнейшие хранители климатической системы нашей планеты, формирующие ландшафты и сохраняющие важнейшие свидетельства экологической истории Земли. Ледники и снежный покров имеют огромное значение для сохранения водных ресурсов и горных экосистем в различных временных масштабах. Их называют водонапорными башнями, поскольку они являются важнейшими компонентами глобального круговорота воды, обеспечивая запасы пресной воды и помогая регулировать уровень мирового океана. Признавая критическую важность сохранения ледников, все от правительств и организаций до местных сообществ по всему миру призывают усилить свою приверженность климатическим мерам благодаря расширению сотрудничества и разработке политики, основанной на фактических данных. И мы сможем совместными усилиями сохранить эти важнейшие природные ресурсы, которые имеют жизненно важное значение для устойчивого развития и водной безопасности во всем мире.
3: Здравствуйте, я зав. Лаборатории поверхностных водных ресурсов Института водных проблем Кыргызстана. Такого рода конференции позволяют объединять общие усилия. Мы живем в одном регионе, и, естественно, вот влияние изменения климата, оно очень серьезно сказывается. И не только для стран верховьев, но и для стран низовьев. Поэтому, конечно же, нужно встречаться, нужно обмениваться опытом, нужно совместно делать работу, которую, в принципе, нам нужно сделать, потому что наши потомки будут проживать в очень серьезных, таких дискомфортных условиях. Поэтому, конечно же, вот такие встречи, они важные. Вот. Позволяют общение, потому что личное общение в научной среде, оно дает больше, чем какие-то официальные вот такие дипломатические вещи проходят как бы наверху. Вот. Знакомятся ученые, решают единые проблемы, и тогда двигается все вперед.
1: Так. Вы первый раз у нас в Таджикистане?
3: Нет, я уже третий раз. Вот в прошлом году я была на форуме. Вот, и очень интересно. Мы очень много обсудили интересных вопросов, встретились. Вообще такое... Это всемирный форум, да. Многие страны здесь представлены, это очень важно. Потому что учимся мы, учатся у нас. Поэтому, конечно же, нужно общаться.
1: Как вы находите нашу страну?
3: Великолепно. Я просто влюблена в Таджикистан. Вот, раньше я не была, но вот третий год подряд я уже приезжаю на такого рода конференции.
1: Пойдемте.
3: Вот. Поэтому очень, очень нравится. Всегда очень теплый прием, очень приятный.
1: И все-таки немножко об инициативах нашего президента. Вот это уже четвертая конференция по воде. Вот как вы считаете, насколько они актуальны?
3: Да, вот Таджикистан и Кыргызстан, они сходны в силу того, что мы находимся в верховьях, да. Поэтому очень своевременные вот эти инициативы, очень серьезная вот вашего президента инициатива, они двигают вперед в целом Среднюю, Центральную Азию, на самом деле.
1: Спасибо. Удачи в работе.

0: Уважаемые слушатели, сегодня также в рамках параллельных мероприятий 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы начал работу Международный форум «Женщины. Вода-2026». В работе форума принимают участие руководители государственных органов, министерств и ведомств, представители международных региональных организаций, институтов финансирования развития, научного сообщества, гендерных и правозащитных структур. Открывая форум, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури отметила, что главной целью мероприятия является создание международной платформы высокого уровня для преодоления неравенства в сфере водных ресурсов, усиление участия женщин в принятии решений, а также укрепление их роли в финансировании и внедрении инноваций в водном секторе. Программа форума включает 3 панельные сессии. Участники также обсуждают вопросы интеграции гендерного равенства, национальной водной стратегии, механизмы управления водными ресурсами на всех уровнях, региональное международное научное сотрудничество в области защиты ледников и укрепления трансграничного взаимодействия. Главным итогом форума станет принятие Душанбинской декларации «Женщины. Вода», которая внесет значимый вклад в повестку предстоящей конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года.
1: Мухиба Махмаджонова, доктор философских наук, Академия наук Таджикистана. Мы участвуем на форуме воды, на женском форуме воды, в котором являемся принимающей стороной гостей Организации Объединенных Наций. И этот форум является очень важным событием для Таджикистана, так как Таджикистан является одним из тех государств, которые играют ключевую роль в водных вопросах, в сохранении ледников. И решение водных вопросов в регионе невозможно без участия, прямого участия Таджикистана, так как водные ресурсы находятся на наших горах. Мы находимся на верховье этих источников, а Центральная Азия, другие государства Центральной Азии, они являются как бы более низкой географической расположенности по отношению к нам. И в этом и заключается суть тех инициатив, которые президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, осуществлял на международном уровне по поводу сохранения водных ресурсов, по поводу решения водных проблем, обеспечения воды, справедливого распределения водных ресурсов на уровне Организации Объединенных Наций. Мы гордимся тем, что наша страна является инициатором этой проблемы на международной арене. И постановка решения этих проблем, жизненных проблем, является важным как для Таджикистана, так и для всего мира. Как оказалось, то внимание, которое привлекли инициативы нашего президента по водным вопросам и по вопросам ледников, они показали, что решение, постановка и решение водных проблем является одним из ключевых жизненно важных проблем для всего человечества. На нашем форуме сегодня ставятся как инвестиционные проблемы, так и проблемы гендерного равенства в воде, так как это тоже немаловажный аспект. Женщина является, как вот сказали наши докладчики, более 80% женщин вовлечены в обеспечение водой своих семей и даже огорода и так далее. И поэтому эта проблема является как бы такой вот общегосударственной, международной даже проблемой, потому что она связана не только с тем, чтобы обеспечить гендерное равенство в водопользовании, но и решить многие проблемы, связанные как с этикой, с культурой, так и традиционными какими-то устоями. Да, и общие политические проблемы здесь тоже как бы являются немаловажными. Поэтому обсуждение, постановка этих вопросов сейчас происходит очень бурно, происходят очень хорошие дискуссии, вопросы, ответы задаются по этим проблемам.
0: Да, вот какие там актуальные вопросы?
1: Актуальными проблемами является, конечно же, обеспечение водой семей. различные проекты по поводу обеспечения водными ресурсами семей предлагаются международным сообществом. Например, сбор дождевой воды в некоторых странах, в тех странах, где решение водных проблем очень затруднено, например, в Сирии. Инициативы по созданию сообщества по решению гендерных вопросов водообеспечения, например, в некоторых государствах. А в других государствах предлагается, например, обучение вопросам гендерного равенства, что тоже является немаловажным, потому что без понимания важности этой проблемы, без обучения этому девочек, женщин, решение этих вопросов было бы затруднительным.
0: Уважаемые слушатели, сегодня также в рамках 4-й конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года» в гостинице «Хилтон» города Душанбе был дан старт международному форуму на тему «Границы трансграничного сотрудничества, инновации и инициативы в области воды для устойчивого развития». Мероприятие, прошедшее под председательством Далера Джумы, министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, собрало представителей Министерств водных ресурсов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, а также международных и региональных организаций экспертов в области водных ресурсов и климата. После официальной церемонии работа форума продолжилась в двух сессиях и двух панельных дискуссиях. Первая сессия под названием «Инновации и инициативы для трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии», которая прошла на уровне министерств стран региона, были рассмотрены национальной стратегии стран Центральной Азии по управлению трансграничными водными ресурсами. Основное внимание было уделено адаптации к изменению климата, цифровизации роли рек. Было отмечено, что Таджикистан принимает практические меры по адаптации к изменению климата. Принятие национальной стратегии адаптации изменения климата до 2030 года и стратегии развития зеленой экономики на 2023-2037 годы было названо одним из таких важных шагов. По вопросам устойчивости трансграничных водных ресурсов состоялся высокий уровень диалога между министерствами водного хозяйства стран Центральной Азии с акцентом на общие приоритеты и эффективную координацию управления, включая адаптацию к изменению климата, цифровизацию и эффективную работу организации РЕК.
2: Гульноза Хамдамова, главный специалист научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. А сегодня я участвую в форуме «Nexus подход» в регионе Центральной Азии. И мой доклад сегодняшний был посвящен как наука, политика и практика их взаимодействия, да, их совместно. И мы должны понимать, что без науки нельзя получить какие-то решения. Да? Наука, она исследует, политика, она принимает решения, да? А практика, она уже внедряет те исследования в саму практику. И вообще это мероприятие, которое проводится в Душанбе в этом году, оно очень хорошее мероприятие для вообще людей, которые занимаются водными ресурсами.
0: Уважаемые слушатели, напомним, что 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года» проходит в Душанбе с 25 по 28 мая. И следует отметить, что на национальном уровне с 2018 года по настоящее время в Душанбе в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций были проведены 3 международные конференции высокого уровня в 2018, 2022 и 2024 годах. Эта серия конференций, получившая название «Душанбинский водный процесс», стала устойчивой площадкой для обсуждения вопросов, связанных с водными ресурсами, санитарией и изменением климата.

0: А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Приступим сегодняшний выпуск с анонса новостей. За 35 лет около миллиона молодых людей окончили вузы Таджикистана, еще 140 тысяч – зарубежные университеты. Таджикистан и Азербайджан обсудили создание рабочей группы по цифровизации промышленности. В честь 35-летия независимости Таджикистана состоится республиканский конкурс сценаристов «Дети и подростки. Будущее нации». А теперь к основным новостям. С 25 по 28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая пройдет в рамках Душанбинского водного процесса и соберет представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. Четвертая международная конференция высокого уровня организуется правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о международном десятилетии действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана как одного из ведущих государств в продвижении глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития. Конференция станет важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последствиям изменения климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого управления водными ресурсами. В работе конференции примут участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители международных и региональных организаций, представители агентств системы ООН, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития. Основной акцент будет сделан на реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», ускорение достижений целей устойчивого развития, прежде всего ЦУР-6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранению ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества. 25 мая – старт форумов, экспертных площадок и международные выставки. Программа конференции начнется 25 мая с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. В первый день участники обсудят вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии будут посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохисомон откроется международная выставка «Water Resilience for Climate Solutions» – «Водная устойчивость для климатических решений». На выставке государства, международные организации, научные центры и компании представят инновационные проекты, технологии и практические решения в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики, климатической адаптации, экологии, сельского хозяйства, санитарии и цифровизации водного сектора. Согласно официальной концепции выставки, ее целью станет создание международной платформы для обмена опытом, демонстрации инноваций, укрепление партнерства и продвижение устойчивых подходов к использованию водных ресурсов. За 35 лет государственной независимости около 1 миллиона молодых людей окончили высшие учебные заведения страны, еще 140 тысяч зарубежные университеты, получив профессию и специальность. Об этом сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Дня молодежи. Президент подчеркнул, что с учетом стремительного развития науки и техники, а также современных требований, этого все еще недостаточно. В нынешних условиях первостепенное значение для молодежи приобретает освоение современных знаний, в том числе искусственного интеллекта, цифровой экономики, информационных технологий, электронных услуг, программирования, новой энергетики и инновационного предпринимательства, сказал глава государства. По словам лидера нации, молодые люди должны ясно понимать, что устойчивое социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от уровня развития науки и техники, а также внедрения передовых технологий. Молодежи необходимо уже на нынешнем этапе, проявляя твердую волю, активно заниматься научно-исследовательской деятельностью, творчеством и инновациями, сказал президент Республики Таджикистан. Заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Бахтиёр Сафарзода назвал одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия Таджикистана и Азербайджана в области новых технологий и цифровизации промышленности. Об этом сообщает пресс-центр министерства. Об этом он заявил 22 мая в Баку на бизнес-форуме Таджикистана и Азербайджана с участием представителей государственных органов, профильных ведомств, а также деловых и предпринимательских кругов двух стран. Он предложил рассмотреть создание совместной рабочей группы для определения приоритетных направлений цифровизации промышленных предприятий. Предлагаем рассмотреть возможности создания совместных инновационных центров и технопарков в сфере обрабатывающей промышленности. Считаем важным наладить сотрудничество между профильными предприятиями двух стран в области машиностроения с целью обеспечения промышленной, транспортной и сельскохозяйственной техникой. В этом направлении возможно создание совместных сборочных и сервисных предприятий на территории Таджикистана. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и развития национального кинематографа, особенно детского художественного кино, государственное учреждение «Таджик Фильм» объявило о проведении республиканского конкурса сценаристов под названием «Дети и подростки. Будущее нации». Как сообщили в государственном учреждении «Таджик Фильм», сценарии фильмов должны отражать цели закона Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка и иметь объем не менее 40 страниц формата А4. Сценарий фильмов необходимо представить до 1 сентября 2026 года в трех экземплярах по адресу Душанбе, улица Бегзо, 25, государственное учреждение «Таджик Фильм». Победители будут представлены в ходе третьей национальной кинопремии «Тоджи Соман» в октябре и награждены денежными призами и памятными подарками. Лучшие сценарии будут рекомендованы к экранизации. На специальные предприятия Хурасонского района доставлено более 7,5 тысяч килограммов коконов. Об этом сообщили на предприятии «Пила и Туджик». В текущем году между шелководами района распределено 40 коробок шелкопряда китайского типа. По итогам сезона шелководы планируют заготовить свыше 10 тонн коконов. В настоящее время в 282 питомниках дихканских хозяйств выращиваются шелкопряды. Корм для гусениц собирается на 23 гектарах тутовых плантаций. Одновременно с этим для увеличения запасов корма для гусениц в этом году высажено 6 тысяч тутовых кустов. По словам ответственных лиц, с начала сбора коконов на каждую коробку гусениц уходит от 700 до 900 килограммов листьев тутового дерева. Также для выращивания одного ящика требуется специальная площадь до 60 квадратных метров. Соблюдение этих норм позволяет собрать от 35 до 70 килограммов коконов с каждого ящика. В районе есть опытные шелководы, которые получают до 78 килограммов коконов с одного ящика. В Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана открыты курсы по стажировке для преподавателей и студентов высших профессиональных учебных заведений Таджикистана, а также сотрудников предприятий сферы туризма. Об этом сообщили в университете. Курсы открыли на основе международного сотрудничества университета с Турецким агентством по сотрудничеству и координации Таджикистана, или же ТИКа, и Корейским агентством КОЙКа. Программа направлена на развитие профессиональных навыков преподавателей и студентов, обмен международным опытом и укрепление сотрудничества в сфере туризма между Таджикистаном, Турцией и Южной Кореей. Цель стажировок – привести уровень и качество туристических услуг в соответствии с международными стандартами. Перейдем к зарубежным новостям. Часть оригинальной винтовой лестницы Эйфелева башня была продана на аукционе во Франции более чем за 450 тысяч евро. Об этом сообщает Tengri Life со ссылкой на Deutsche Welle. Как сообщается,

года. 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей, доходов от инвестиций и спонсорских соглашений, его чистый капитал превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду со своим многолетним соперником Криштиану Роналду. Португальский футболист стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Это радио Возитучик. Золотая серьга в виде сфинкса, найденная в городище Душанбе, относится к 1-2 веку до нашей эры. Она является выражением высокого ювелирного искусства и ремесла таджикского народа. Выставлена в одном из уголков древних экспонатов музея города Душанбе. Как рассказал научный сотрудник музея города Душанбе Бобомулоев, эта находка является доказательством высокого развития ювелирного искусства в тот период. Ювелирные украшения тех времен также выполняли функцию амулетов и оберегали от злых сил. На украшениях изображены символы небесных светил, животные и люди. Это имело мифологическое и религиозное значение. Сфинкс – мифическое существо, обладающее как животным, так и человеческими свойствами. Родина этого необычного

Существо является Древний Египет. Оно изображалось на орудиях труда людей того времени, включая рукояти мечей, некоторые инструменты, а также серьги и ожерелья. Именно поэтому золотая серьга, найденная на территории нынешнего Душанбе, привлекает внимание отечественных и зарубежных посетителей. Это свидетельствует не только о коммерческих отношениях, но и культурной связи таджикского народа с отдаленными памятниками той эпохи. Помимо золотой серьги, в этом музее есть и другие уникальные экспонаты, каждый из которых имеет свою историю, значение, особенности, представляет традиции, обычаи древнего народа, населявшего территорию нынешнего Душанбе. Посетители при виде этих уникальных экспонатов знакомятся с нашим богатым прошлым. В этом музее посетитель может ознакомиться еще с одной находкой этого века, а именно пластиной с изображением юного Диониса, которая была найдена археологами в 1952 году на территории Душанбе. По мнению историков, эти находки доказывают, что 2300 лет назад здесь жили люди. Следует отметить, что в этом музее внимание посетителей привлекает картинная галерея, где размещены пейзажи Таджикистана и картины с важнейшими сооружениями, возведенными в период независимости. В галерее также выставлено 30 картин таджикских художников под руководством народного художника Таджикистана Улимджона Арабизода. На этих картинах Улимджон Арабизода запечатлел историю нашего народа, используя привлекательные цвета. Эти картины знакомят посетителей с важнейшими событиями истории от древнейших времен до современности. В музее также размещены картины, в которых отражены самые важные события и памятные личности в истории таджикского народа. На основе этих картин 14 фресок, которые высечены на камне, украшают внешний двор башни независимости. Одна из фресок посвящена Каюмарсу и Джамшеду, первым царям арийских народностей, лица которых повернуты в сторону книги «Авеста». На других картинах изображены приход к власти Куруши Кабира и объединение арийских земель, борьба Спитамена с Александром Македонским, подвиг Дивоштича, государство Тахиридов, Сафаридов и Саманидов. Здесь также изображен Исмаил Сумани в кругу представителей науки и литературы, герой таджикского народа Тимур Малик. На фресках изображены средневековые книги и образцы искусства, поэты и писатели от Абдурахмана Джами до Ахмада Дуниша, великие исторические города таджиков – Саразм, Балх, Нисо, Марв, Самарканд, Бухара, Тахти-Сангин, Худжан, Древний Пинджикент, Бунджикат, Хульбук, Герат, Газни и другие, а также Гисарская крепость. В зале музея есть отдельные стенды, посвященные одежде разных регионов страны, бытовым и музыкальным инструментам. Музей подготовлен как привлекательное и интересное место для жителей города и республики, а также иностранных туристов. Ну а далее мы расскажем об истории Гисарской крепости.

Таджикистан – одно из древнейших государств мира. Территория современного Таджикистана была заселена еще до середины первого тысячелетия до нашей эры сагдийцами и бактрийцами, создавшими свои знаменитые в древности государства Сагдиану и Бактрию. В VI веке до нашей эры эта территория была захвачена персидской державой Ахаменидов. Однако уже в IV веке до нашей эры империя Ахаменидов пала под ударами войск Александра Македонского, захватившего с большим трудом и Сагдиану с Бактрией. В I веке нашей эры здесь образовалось новое могущественное государство – Кушанская империя, а после ее распада в III веке нашей эры Сагдиана и Бактрия на короткий период перешли под власть империи Сасанидов. После ее падения территория страны много раз переходила из рук в руки. Множество могущественных империй от династии Саманидов 875-999 годы и Монгольской империи Тимура Тимерлана до Бухарского хана и Российской империи. На территории современного Таджикистана расположены древние города Пинджикент, известные с VI века, Хаджент, Уратюбе и поныне славящиеся изделиями местных мастеров-ремесленников Исфара, Канибадан и другие. Достоянием таджикской истории и культуры является также архитектурные памятники городов соседнего Узбекистана Самарканд, Бухара и другие, с которым Таджикистан долгое время был единым государством. В самом Таджикистане стоит отметить такие памятники, как Гисарская крепость, мавзолей Ходжи-Машхад, Аджина-Тепе с остатками буддийских монастырей 7-8 веков.

Гисарская крепость – не что иное, как дворец одного из беков Бухарского эмирата. Крепость со стенами толщиной 1 метр с бойницами для ружей и пушек возвышалась на склоне высокого холма и охранялась стражей. Внутри были бассейн и сад. Напротив крепости шумела базарная площадь с караван-сараем и множеством лавок. К главному входу вели крупные лестницы и террасы, обложенные кирпичом. До наших дней они, к сожалению, не сохранились, как и, впрочем, все здание дворца. Единственное, что осталось от крепости – монументальные ворота из жженого кирпича с двумя цилиндрическими башнями, между которыми расположена стрельчатая арка. Так строилось большинство ворот Бухары 18-19 веков. Но даже этот фрагмент сегодня смотрится очень величественно и впечатляюще. С Гисарской крепостью связан ряд легенд, поддержанных местными жителями. По одной из них крепость построил Афросияб для защиты от Рустама, прославленный герой произведения Фирдуси Шахнаме. Есть еще одна легенда, она связана с праведным халифом Али. Али был двоюродным братом и зятем самого пророка Мухаммеда. Он был четвертым халифом, и от него, собственно, берет начало шиизм. Само слово «шии», произнесенное полностью по-арабски, будет «шиит Али», «приверженца Али». Так вот, когда праведный халиф Али приехал в эти места проповедовать ислам на коне Дуль-Дуль, то он остановился на горе Пои-Дуль-Дуль, откуда спустил канат до Гисарской крепости и пробрался туда под видом канатоходца. Но его узнали и взяли в плен. Чтобы освободиться, Али призвал своего коня, который прискакал, и принес ему волшебный меч Зульфикара. Остальное, как говорится, было делом техники. Праведный халиф истребил всех врагов, в том числе и злого волшебника, который тогда владел крепостью. Гисарская крепость находится к западу от Душанбе на расстоянии всего 25-26 километров. Она, конечно, отреставрирована и, видимо, довольно серьезно. Во всяком случае, знающие люди говорят, что многое фактически отстроено заново. Но это и понятно, потому что построена она была из обожженного кирпича, который, правда, держится и сохраняется дольше, чем необожженный. Но все равно под влиянием солнца, дождей и снегов постепенно распадается в пыль. Недалеко от входа в крепость колодец, который местные жители считают священным и к которому приходят, чтобы помолиться о здоровье кого-либо из членов семьи или просто просить о благополучии и процветании.

0: Гисарский историко-культурный заповедник. Под этим названием сегодня объединены археологические и архитектурные памятники разных эпох, находящиеся на территории около 86 гектаров. Местонахождение заповедника – Гисарская долина, обширная межгорная впадина, по которой протекают реки Кафарниган, Каратак, Ширкен. Жизнь в этом месте началась еще в каменном веке, в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Позднее территория долины входила в состав Бактрии, потом греко-бактрийского и кушанского государств. Об этом свидетельствуют найденные археологами остатки древних городищ и поселений. Сегодня, правда, от них остались лишь округлые насыпи, называемые тепа, холм. В средние века Гисар был городом, известным своим ремесленничеством и рыночным центром. В 18-19 веках он превратился в Гисарское бегство, одной из 28 владений Бухарского эмирата. С этих времен сохранилась Гисарская крепость, которая сегодня превращена в музей под открытым небом. И в этот музей входит Гисарская крепость с аркой воротами. Она построена вручную, ей 2500 лет. Главными воротами являются ворота арк. Ворота были построены в XVI веке. Сегодня они полностью отреставрированы. Регистан – площадь перед крепостью. Старое медресе – средневековое учебное заведение было построено в XVI веке. Площадь медресе – 2250 квадратных метров. Новое медресе. Караван-сарай – гостиница. Кирпичный караван-сарай был построен в 1808 году во время правления Саиби Атолика. Использовался в качестве гостиницы. Мечеть Чашмай-Мохион, каменная мечеть, была построена в 8 веке. Две веранды и башня в 14 веке. Сегодня полностью отреставрированы. Мечеть Сангин. Мавзолей Махдуми Азам является историческим памятником XVI века. Он был построен на месте могилы Ходжи Мухаммеда Хайвуки. Площадь мавзолея 609 квадратных метров. Исторический музей, расположенный в здании старого медресе. Здесь представлены уникальные памятники и экспонаты, более 3200 экземпляров, найденные во время раскопок на территории города Гисар и за его пределами. Заповедник входит в число самых посещаемых музеев и памятников Таджикистана. Здесь проводятся ознакомительные экскурсии для туристов, студентов и школьников. Музей часто включает программу посещения специалистов, принимающих участие в различных мероприятиях и встречах, проходящих в Душанбе, в том числе и в программу гуманитарных наук, конференций, проходящих в Академии наук Таджикистана. Для школьников в музее разработаны экскурсии и проводятся тематические занятия, согласованные с учебными программами по истории Таджикистана. В музее «Гисарская крепость» проводятся выставки самодеятельных художников и мастеров района. Работает сувенирный магазин.
1: Самое уникальное в этой крепости то, что она практически содержит все слои, все периоды истории жизни вот, таджиков, и предков таджиков, и самих таджиков. Начиная вот там первые слои, которые первый раз люди появились на этом холме, который потом был использован как Гисарская крепость, в эпоху бронзы. Это конец 2-го тысячелетия до нашей эры. Это примерно 4 тысячи лет назад. Но это поселение там еще не было, это просто был могильник такой, где людей хоронили. Достоверно сведения, что уже были постройки, начиная вот с рубежа 2-го и 1-го тысячелетия. Это начало Железного века. И потом практически вся история вот, таджикского народа, она представлена вот на этой Гисарской крепости. В этом и уникальность, потому что какие-то города возникали, какие-то города погибали, они практически или передвигались с места на место. Ну, вот, например, возьмем всем известный Пинджикен. С его там живописью, скульптурой, резным деревом, все. Ну, например, после арабского нашествия, когда он погиб, разорил, он сдвинулся на другое место. Известная средневековая столица Хаплона. Ее разорили, когда тоже вот во время Карханиды, потом она вообще погибла и больше не возникала. То есть античные города, какие-то гибли, которые возникали, все. И они имеют, ну, там, ну, время существования какой-то определенный срок. А Гисарская крепость, вот она существовала, в общем, постоянно, можно сказать, от и до, все исторические периоды. Вот в этом ее самая уникальность, вот в этой крепости, что она сосредоточила в себе всю историю.
2: Слоями прям.
1: Да, это все. Вот в Гисарской крепости можно найти все слои к любому историческому периоду. То есть представим там все, от начала до конца. И время ахеменидского периода, время античности, время завоевания Александра Македонского, после Александра Македонского, там кушанский период, когда пришли такие племена, юэджи, создали великое кушанское царство, которое простиралось там, например, по миру чуть ли не до Каспия, в общем, это огромное было государство. Ну и потом средневековье, ифталиты, арабы, в общем, кого только не было. Город все равно существовал всегда, при всем. Его разрушали, он опять восстанавливался и опять продолжал существовать на том же самом месте. Ну, поэтому его уникальность, как сказал в этом, ну и мы, есть и это основание, что мы можем давать городу 3000 лет, поскольку он жил на одном месте и не переходил. Например, при раскопке Гисарской крепости, ну, как каждый город, вот в крепости, естественно, или как город, или неважно, существовало место ритуальное, где происходило захоронение умерших людей. А, так вот, это такое место возле Гисара, это называется Хомтубхана. При раскопках, как раньше было принято, в сопровождающую могилу, складывали сопровождающий материал, чтобы на том свете, значит, у человека было все то же самое. Вот там находят очень интересные вещи при раскопках. Например, которые показывают, что Гисар, во-первых, стоял на Великом Шелковом пути и был промежуточным городом. И что через него шло большие, так сказать, потоки товаров, которые, например, показывают, что с одной, например, даже имел связь с Египтом, потому что находят очень много изделий из египетского фаянса. Амулеты, например, в виде вот так вот сжатого кулака, потом в виде амфор. Есть вещи, очень много вещей из раковин, например, из Индийского океана. То есть вот связь вот такая вот очень большая, что он не просто был такой маленький изолированный город, это был достаточно крупный город, который поддерживал торговые, экономические связи с большим регионом, вот вот до Египта, например, китайские, с Китаем очень поддерживал связи. Это тоже просматривается по погребению, например, кроме погребений, которые вот характерны были для местного населения, мы нашли погребения, которые характерны были для Китая. В Китае, например, был такой обычай. В рот клали золотой кружок, ну, вроде, чтобы замилостить тех вот богов, которые на том свете. И вот мы сейчас вот находим эти погребения с золотыми кружками во рту, которые вот показывают, что, в общем-то,
2: частично китайской культуры.
1: Да, частично китайской культуры, да. Вот это период, кушанский период, самый такой вот активный торговый экономический деятельность. Это первые 4 века нашей эры. Но связь с Китаем она поддерживалась постоянно, потому что мы даже вот сейчас при раскопках верхних культурных слоев, которые относились к 18-19 веку, мы находили очень много китайского фарфора. Угу. То есть связь, можем сказать, что эта связь была прочная, давняя, ну и продолжается до сих пор. Очень красивые чашек китайские, из такого тонкого зеленоватого фарфора, очень красивые. Так что вот связь такая, что вот в ранних слоях, что в поздних слоях, вот связь с Китаем постоянная была. Ну, точно такая же вот связь даже вот с Египтом, хотя сейчас у нас с Египтом связи нет, а вот в те времена было. Uh-huh. Связь с Ираном большая показывает. Например, связь с Ираном, тоже вот эти захоронения, если в Египте, вернее, в Китае хоронили так, то на территории Ирана, в Парфии, в частности, хоронили в таких гробах керамических. Делали из глины гроб, обжигали, и вот в этом гробу хоронили. Это вот характерно было для вот тех вот западных регионов. Ну, встречается, например, захоронения, которые характерны были для Согды, это для зарафшан средневековые. Местное население верило в зороастризм. По зороастризму земля, небо, это все было священно. И землю нельзя было осквернять. А умерший человек мог осквернить землю. Поэтому сначала умерших складывали специально такие отведенные дома, дахма. Там просто это все очищалось до костей. Потом эти кости складывали такие специальные асуарии, такие, где как бы домик, вроде чтобы вот как на том свете человек как бы в домике жил. Это домик, а чаще всего он красиво был украшен, а там всякими налепами, резьбой. Очень красивые вот эти домики. Так что вот кроме того, что вот он имеет гисарская крепость все, так сказать, времена, так она еще может показать вот все культуры, которые существовали вокруг нее. Это тоже очень интересно и уникально тоже. Мы можем по ней посмотреть, как, например, вот идеология, вот зороастризма, Согда идеология, там парфян, которые жили на Западе, идеология, там китайцев, которые жили на Востоке. Какое там произведение искусства, например, Индии. Это тоже очень интересно.
2: Спасибо вам большое.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик. Уважаемые слушатели, сегодня мы подготовили еще один рассказ о моем Таджикистане. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. Мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сок. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана, к югу и юго-востоку от Гистарского хребта, а Сок – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гистарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сок были завоеваны персидским царем Киром и вошли в его могущественную империю Ахеменидов. Далее следует череда захватнических войск, в результате которых в IV веке до нашей эры эти плодородные земли стали частью государства Александра Македонского и в III веке до нашей эры государства Селевкидов. Позже из состава Селевкидского государства выходит Греко-Бактрийское царство, куда и вошла территория современного Таджикистана. В середине II века местные племена освобождаются от греческого владычества. В этом им помогают пришлые кочевые племена тахары. Они становятся законодателями политической жизни страны. И с IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю кушанов, начинается новая страница в истории этого государства. Вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. В эти годы расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои.

Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарско-Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между собой, вели междоусобные войны. Усилилось классовое расслоение общества. Всему этому наступает конец в 1868 году, когда Таджикистан входит в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Северная часть страны была присоединена к России, а южная часть, Бухарский эмират, остался в вассальной зависимости от России. В 1895 году русско-английским соглашением была установлена граница Бухарского эмирата с Афганистаном по Пянджу, Бадахшане. Юго-восточные и центральные части современного Таджикистана, восточная Бухара и западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская автономная советская социалистическая республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная советско-социалистическая республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. Сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия. Их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио Вейстуджик приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фредон Мукими, и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Приступим сегодняшний выпуск с анонса новостей. За 35 лет около миллиона молодых людей окончили вузы Таджикистана, еще 140 тысяч – зарубежные университеты. Таджикистан и Азербайджан обсудили создание рабочей группы по цифровизации промышленности. В честь 35-летия независимости Таджикистана состоится республиканский конкурс сценаристов «Дети и подростки. Будущее нации». А теперь к основным новостям. С 25 по 28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая пройдет в рамках Душанбинского водного процесса и соберет представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. 4-я международная конференция высокого уровня организуется правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о международном десятилетии действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана как одного из ведущих государств в продвижении глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития. Конференция станет важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последствиям изменения климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого управления водными ресурсами. В работе конференции примут участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители международных и региональных организаций, представители агентств системы ООН, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития. Основной акцент будет сделан на реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», ускорение достижений целей устойчивого развития, прежде всего ЦУР-6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранению ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества. 25 мая – старт форумов, экспертных площадок и международные выставки. Программа конференции начнется 25 мая с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. В первый день участники обсудят вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии будут посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохисомон откроется международная выставка «Water Resilience for Climate Solutions» – «Водная устойчивость для климатических решений». На выставке государства, международные организации, научные центры и компании представят инновационные проекты, технологии и практические решения в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики, климатической адаптации, экологии, сельского хозяйства, санитарии и цифровизации водного сектора. Согласно официальной концепции выставки, ее целью станет создание международной платформы для обмена опытом, демонстрации инноваций, укрепления партнерства и продвижения устойчивых подходов к использованию водных ресурсов. За 35 лет государственной независимости около 1 миллиона молодых людей окончили высшие учебные заведения страны, еще 140 тысяч зарубежные университеты, получив профессию и специальность. Об этом сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Дня молодежи.
Президент подчеркнул, что с учетом стремительного развития науки и техники, а также современных требований, этого все еще недостаточно. В нынешних условиях первостепенное значение для молодежи приобретает освоение современных знаний, в том числе искусственного интеллекта, цифровой экономики, информационных технологий, электронных услуг, программирования, новой энергетики, инновационного предпринимательства, сказал глава государства. По словам лидера нации, молодые люди должны ясно понимать, что устойчивое социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от уровня развития науки и техники, а также внедрения передовых технологий. Молодежи необходимо уже на нынешнем этапе, проявляя твердую волю, активно заниматься научно-исследовательской деятельностью, творчеством и инновациями, сказал президент Республики Таджикистан. Заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Бахтиёр Сафарзода

Важным наладить сотрудничество между профильными предприятиями двух стран в области машиностроения с целью обеспечения промышленной, транспортной и сельскохозяйственной техникой. В этом направлении возможно создание совместных сборочных и сервисных предприятий на территории Таджикистана. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и развития национального кинематографа, особенно детского художественного кино, государственное учреждение «Таджик Фильм» объявило о проведении республиканского конкурса сценаристов под названием «Дети и подростки. Будущее нации». Как сообщили в государственном учреждении «Таджик Фильм», сценарий фильмов должны отражать цели закона Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка и иметь объем не менее 40 страниц формата А4. Сценарий фильмов необходимо представить до 1 сентября 2026 года в трех экземплярах по адресу Душанбе, улица Бехзо, 25, государственное учреждение «Таджик Фильм». Победители будут представлены в ходе третьей национальной кинопремии «Тоджи Сомон» в октябре и награждены денежными призами и памятными подарками. Лучшие сценарии будут рекомендованы к экранизации. На специальные предприятия Хурасонского района доставлено более 7,5 тысяч килограммов коконов. Об этом сообщили на предприятии «Пила и Туджик». В текущем году между шелководами района распределено 40 коробок шелкопряда китайского типа. По итогам сезона шелководы планируют заготовить свыше 10 тонн коконов. В настоящее время в 282 питомниках дехканских хозяйств выращиваются шелкопряды. Корм для гусениц собирается на 23 гектарах тутовых плантаций. Одновременно с этим для увеличения запасов корма для гусениц в этом году высажено 6 тысяч тутовых кустов. По словам ответственных лиц, с начала сбора коконов на каждую коробку гусениц уходит от 700 до 900 килограммов листьев тутового дерева. Также для выращивания одного ящика требуется специальная площадь до 60 квадратных метров. Соблюдение этих норм позволяет собрать от 35 до 70 килограммов коконов с каждого ящика. В районе есть опытные шелководы, которые получают до 78 килограммов коконов с одного ящика. В Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана открыты курсы по стажировке для преподавателей и студентов высших профессиональных учебных заведений Таджикистана, а также сотрудников предприятий сферы туризма. Об этом сообщили в университете. Курсы открыли на основе международного сотрудничества университета с Турецким агентством по сотрудничеству и координации Таджикистана, или же ТИКа, и Корейским агентством КОЙКа. Программа направлена на развитие профессиональных навыков преподавателей и студентов, обмен международным опытом и укрепление сотрудничества в сфере туризма между Таджикистаном, Турцией и Южной Кореей. Цель стажировок – привести уровень и качество туристических услуг в соответствии с международными стандартами. Перейдем к зарубежным новостям. Часть оригинальной винтовой лестницы Эйфелева башня была продана на аукционе во Франции более чем за 450 тысяч евро. Об этом сообщает Tengri Life со ссылкой на Deutsche Welle. Как сообщил аукционный дом Arcurel, речь идет о секции высотой около 2,7 метра с 14 ступенями. Покупатель, имя которого не раскрывается, предложил самую высокую цену и стал обладателем исторического артефакта. Проданный фрагмент соединял второй и третий уровни Эйфелевой башни. Именно по этой винтовой лестнице поднимались посетители Всемирной выставки 1889 года, для которой инженер Гюстав Эйфель создал башню. Конструкция весом почти 1,5 тонны, более 40 лет находилась в частной коллекции. Перед продажей ее отреставрировали специалисты, работающие с Эйфелевой башней. В 1983 году лестницу между вторым и третьим уровнями башни демонтировали в ходе модернизации. Ее признали слишком опасной для посетителей и заменили современными лифтами. После демонтажа конструкцию разрезали на 24 части разного размера. Сегодня отдельные фрагменты находятся у Статуи Свободы, в музеях и частных садах Японии, а один из элементов установлен в Диснейленде. Остальные части лестницы находятся в крупных частных коллекциях искусства. Эйфелева башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года. Изначально сооружение считалось временным, и после завершения выставки его планировали демонтировать. Однако со временем башня стала главным символом Парижа и одним из самых посещаемых сооружений в мире. Аргентинский футболист Лионель Месси стал миллиардером благодаря доходам от футбольной карьеры, спонсорским контрактам и инвестиционным проектам. Об этом сообщает BBC.
По данным Bloomberg, с 2007 года 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей, доходов от инвестиций и спонсорских соглашений, его чистый капитал

превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира, наряду со своим многолетним соперником Криштиану Роналду. Португальский футболист стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб Аль-Наср в 2023 году. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Ovozy.Tojik – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Ovozy.Tojik.
1: Уважаемые слушатели, итак, сегодня в Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит в рамках Душанбинского водного процесса и собрала представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. Итак, сегодня был дан старт форумов, экспертных площадок и международной выставки. Программа конференции началась сегодня с проведения предконференционных мероприятий, региональных тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. В первый день участники обсуждают вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии сегодня посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохи-Сомон открылась международная выставка «Водная устойчивость для климатических решений». На выставке государства, международные организации, научные центры и компании представляют инновационные проекты, технологии и практические решения в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики, климатической адаптации, экологии, сельского хозяйства, санитарии и цифровизации водного сектора. Согласно официальной концепции выставки, ее целью стало создание международной платформы для обмена опытом, демонстрации инноваций, укрепления партнерства и продвижения устойчивых подходов к использованию водных ресурсов. По инициативе правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и ключевыми международными заинтересованными организациями 25 по 28 мая в Душанбе проходит 4-я международная конференция высокого уровня. И сегодня в рамках международной конференции проводится параллельное мероприятие, организованное Агентством по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Зеленая Центральная Азия, Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования, Международная организация по миграции, Азиатский банк развития, Фонд Агахана. Основной целью конференции является укрепление международного сотрудничества и формирование основы для принятия практических мер по решению проблем в области водных ресурсов и содействию достижению цели устойчивого развития. Ну а в данном контексте особое значение приобретает состояние ледников и криосферы как важнейших источников пресной воды, особенно для стран Центральной Азии. Изменение климата приводит к ускоренному сокращению ледников, изменение гидрологического режима и росту климатических рисков. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества и площади ледниковых озер, сопровождающаяся повышением риска от прорыва ледниковых озер, учащением селевых и паводковых явлений, а также усилием гроз для инфраструктуры и населения. Эти процессы не только способствуют деградации экосистем, но и становятся фактором вынужденного перемещения населения, проживающего в горных и предгорных районах. В этих условиях особую актуальность приобретает развитие регионального сотрудничества в области мониторинга, оценки и прогностического моделирования состояния ледников и криосферы, что является одной из ключевых задач Центрально-Азиатского координационного форума. И так говорят участники этого форума.
2: Меня зовут Нина Валерьевна Пиманкина, и я представляю Центрально-Азиатский региональный глициологический центр под эгидой ЮНЕСКО, который расположен в Алматы, в Казахстане. Мы, конечно, знаем о ледниках Таджикистана. Это величественные, огромные, крупнейшие ледники, очень важные для водоснабжения страны и для водоснабжения нижележащих стран, Туркмении в том числе. И мы знаем, что много усилий сотрудники Гидромета прилагают для изучения ледников, снежного покрова. Это очень опасные, трудные экспедиции, высокогорье. Но в том числе и развивается туризм. Мы узнали, что есть, да. Интересный, ну, курорт. И, кстати, если можно, я хотела бы сказать, что мы даже приехали узнать как бы опыт Таджикистана в организации вот туристических мест. Потому что сейчас в Казахстане готовится новый проект освоения в горах. И мы хотели бы узнать, как в Таджикистане решают эти проблемы.
3: Спасибо.
2: Потому что загрязнение ледников, таяние ледников – это очень важная проблема мирового значения.
4: Какую роль имеет сохранение ледников для обогащения водных ресурсов планеты?
2: Сохранение ледников – это один из важнейших вопросов климатической политики целой страны. И сохранять ледники надо различными способами. И мы думаем, что ваша страна также подключилась к всемирному процессу ограничения выбросов парниковых газов. В туристических местах, которые в ледниковой зоне находятся, используют электромобили, озеленение. Это очень важные моменты.
4: И немного об инициативах нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле сохранения ледников. Как вы уже, наверное, знаете, 2025 год был годом сохранения ледников. Как вы к этому относитесь и вообще как к инициативам нашего Таджикистана?
2: Инициатива президента Рахмона показывает, что Таджикистан полностью поддерживает глобальную политику и глобальные инициативы. Это очень важно, потому что дальнейшая политика страны, освоение ресурсов – это часть всемирного процесса, глобального процесса. И мы видим, что парадигмы сохранения гидрологического цикла – это вот современные важные проблемы, которые президент Рахмон поддерживает, и все учреждения страны как бы работают для этой задачи. Это очень крупная мировая задача. Я первый раз в Таджикистане, но была очень удивлена атмосферой гостеприимства, доброжелательности и такой всеобщей поддержки. И особенно, конечно, заинтересованность коллег в том вопросе вот изменения климата, сохранения ледников. Это очень большой профессиональный интерес.
4: Как вы думаете, насколько нужны такой вид конференции? Какую они все-таки роль играют? Не то, что вот мы собрались, поговорили и разбежались. Да? Как вы думаете, действенны они все-таки?
2: Я думаю, что эти конференции способствуют сотрудничеству. Сотрудничеству, налаживанию связей, взаимопонимания. То, чего не хватало вот, ну, долгие годы, нам не хватало этого. И сейчас эта конференция, конечно, поможет скоординировать наши усилия в деле сохранения ледников.
4: Все-таки Таджикистан является домом воды. Представьте.

0: В своей приветственной речи модератор сегодняшней сессии Курбан Зода, директор агентства по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Зиозода Сулаймон Ризуи, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, Ширализода Бахадур Ахмаджон, председатель Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Хушвах Зода Кабирьон Хушвах, президент Национальной академии наук Таджикистана Виктор Луценко, глава миссии Международной организации по миграции в Таджикистане, отметили об укреплении научного и сотрудничества между странами региона для повышения качества данных и поддержки совместных мер реагирования на изменения климата. Ледники – важнейшие хранители климатической системы нашей планеты, формирующие ландшафты и сохраняющие важнейшие свидетельства экологической истории Земли. Ледники и снежный покров имеют огромное значение для сохранения водных ресурсов и горных экосистем в различных временных масштабах. Их называют водонапорными башнями, поскольку они являются важнейшими компонентами глобального круговорота воды, обеспечивая запасы пресной воды и помогая регулировать уровень мирового океана. Признавая критическую важность сохранения ледников, все от правительств и организаций до местных сообществ по всему миру призывают усилить свою приверженность климатическим мерам благодаря расширению сотрудничества и разработке политики, основанной на фактических данных, и мы сможем совместными усилиями сохранить эти важнейшие природные ресурсы, которые имеют жизненно важное значение для устойчивого развития и водной безопасности во всем мире.
1: Здравствуйте, я зав. Лаборатории поверхностных водных ресурсов Института водных проблем Кыргызстана. Такого рода конференции позволяют объединять общие усилия. Мы живем в одном регионе, и, естественно, вот влияние изменения климата, оно очень серьезно сказывается. И не только для стран верховьев, но и для стран низовьев. Поэтому, конечно же, нужно встречаться, нужно обмениваться опытом, нужно совместно делать работу, которую, в принципе, нам нужно сделать, потому что наши потомки будут проживать в очень серьезных таких дискомфортных условиях. Поэтому, конечно же, вот такие встречи, они важные. Вот. Позволяют общение, потому что личное общение в научной среде, оно дает больше, чем какие-то официальные вот такие дипломатические вещи проходят как бы наверху. Вот. Знакомятся ученые, решают единые проблемы, и тогда двигается все вперед.
0: Вы первый раз у нас в Таджикистане?
1: Нет, я уже третий раз. Вот в прошлом году я была на форуме. Вот, и очень интересно. Мы очень много обсудили интересных вопросов, встретились. Вообще такое... Это всемирный форум, да. Многие страны здесь представлены, это очень важно. Потому что учимся мы, учатся у нас. Поэтому, конечно же, нужно общаться.
0: Как вы находите нашу страну сейчас?
1: Великолепно. Я просто влюблена в Таджикистан. Вот, раньше я не была, но вот третий год подряд я уже приезжаю на такого рода конференции. Вот. Поэтому очень, очень нравится. Всегда очень теплый прием, очень приятный.
0: И все-таки немножко об инициативах нашего президента. Вот это уже четвертая конференция по воде. Вот как вы считаете, насколько они актуальны?
1: Да, вот Таджикистан и Кыргызстан, они сходны в силу того, что мы находимся в верховьях, да. Поэтому очень своевременные вот эти инициативы, очень серьезные вот... вашего президента инициатива, они двигают вперед в целом Среднюю, Центральную Азию, на самом деле.
0: Спасибо. Удачи на работе.

0: Уважаемые слушатели, сегодня также в рамках параллельных мероприятий 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы начал работу Международный форум «Женщины и вода 2026». В работе форума принимают участие руководители государственных органов, министерств и ведомств, представители международных и региональных организаций, институтов финансирования развития, научного сообщества, гендерных и правозащитных структур. Открывая форум, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури отметила, что главной целью мероприятия является создание международной платформы высокого уровня для преодоления неравенства в сфере водных ресурсов, усиление участия женщин в принятии решений, а также укрепление их роли в финансировании и внедрении инноваций в водном секторе. Программа форума включает 3 панельные сессии. Участники также обсуждают вопросы интеграции гендерного равенства, национальной водной стратегии, механизмы управления водными ресурсами на всех уровнях, региональное международное научное сотрудничество в области защиты ледников и укрепления трансграничного взаимодействия. Главным итогом форума станет принятие Душанбинской декларации «Женщины и вода», которая внесет значимый вклад в повестку предстоящей конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года.
1: Мухиба Махмаджонова, доктор философских наук, Академия наук Таджикистана. Мы участвуем на форуме воды, на женском форуме воды, который... в котором являемся принимающей стороной гостей Организации Объединенных Наций. И этот форум является очень важным событием для Таджикистана, так как Таджикистан является одним из тех государств, которые играют ключевую роль в водных вопросах, в сохранении ледников. И решение водных вопросов в регионе невозможно без участия, прямого участия Таджикистана, так как водные ресурсы находятся на наших горах. Мы находимся на верховье этих источников, а Центральная Азия, другие государства Центральной Азии, они являются как бы более низкой географической расположенности по отношению к нам. И в этом и заключается суть тех инициатив, которые президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, осуществлял на международном уровне по поводу сохранения водных ресурсов, по поводу решения водных проблем, обеспечения воды, справедливого распределения водных ресурсов на уровне Организации Объединенных Наций. Мы гордимся тем, что наша страна является инициатором этой проблемы на международной арене. И постановка решения этих проблем, жизненных проблем, является важным как для Таджикистана, так и для всего мира. Как оказалось, то внимание, которое привлекли инициативы нашего президента по водным вопросам и по вопросам ледников, они показали, что решение, постановка решения водных проблем является одним из ключевых жизненно важных проблем для всего человечества. На нашем форуме сегодня ставятся как инвестиционные проблемы, так и проблемы гендерного равенства в воде, так как это тоже немаловажный аспект. Женщина является, как вот сказали наши докладчики, более 80% женщин вовлечены в обеспечение водой своих семей и даже огорода и так далее. И поэтому эта проблема является как бы такой вот общегосударственной, международной даже проблемой, потому что она связана не только с тем, чтобы обеспечить гендерное равенство в водопользовании, но и решить многие проблемы, связанные как с этикой, с культурой, так и традиционными какими-то устоями. Да, и общие политические проблемы здесь тоже как бы являются немаловажными. Поэтому обсуждение, постановка этих вопросов сейчас происходит очень бурно, происходят очень хорошие дискуссии, вопросы, ответы задаются по этим проблемам.
2: Да, вот какие там актуальные вопросы?
1: Актуальными проблемами является, конечно же, обеспечение водой семей. различные проекты по поводу обеспечения водными ресурсами семей предлагаются международным сообществом. Например, сбор дождевой воды в некоторых странах, в тех странах, где решение водных проблем очень затруднено, например, в Сирии. Инициативы по созданию сообщества по решению гендерных вопросов водообеспечения, например, в некоторых государствах. А в других государствах предлагается, например, обучение вопросам гендерного равенства, что тоже является немаловажным, потому что без понимания важности этой проблемы, без обучения этому девочек, женщин, решение этих вопросов было бы затруднительным.
0: Уважаемые слушатели, сегодня также в рамках 4-й конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года» в гостинице «Хилтон» города Душанбе был дан старт международному форуму на тему «Границы трансграничного сотрудничества, инновации и инициативы в области воды для устойчивого развития». Мероприятие, прошедшее под председательством Далера Джумы, министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, собрало представители Министерств водных ресурсов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, а также международных и региональных организаций экспертов в области водных ресурсов и климата. После официальной церемонии работа форума продолжилась в двух сессиях и двух панельных дискуссиях. Первая сессия под названием «Инновации и инициативы для трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии», которая прошла на уровне министерств стран региона, были рассмотрены национальной стратегии стран Центральной Азии по управлению трансграничными водными ресурсами. Основное внимание было уделено адаптации к изменению климата, цифровизации роли рек. Было отмечено, что Таджикистан принимает практические меры по адаптации к изменению климата. Принятие национальной стратегии адаптации изменения климата до 2030 года и стратегии развития зеленой экономики на 2023-2037 годы было названо одним из таких важных шагов. По вопросам устойчивости трансграничных водных ресурсов состоялся высокий уровень диалога между министерствами водного хозяйства стран Центральной Азии с акцентом на общие приоритеты и эффективную координацию управления, включая адаптацию к изменению климата, цифровизацию и эффективную работу организации РЕК.
3: Гульноза Хамдамова, главный специалист научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. А сегодня я участвую в форуме «Nexus подход» в регионе Центральной Азии. И мой доклад сегодняшний был посвящен как наука, политика и практика их взаимодействия, да, их совместно. И мы должны понимать, что без науки нельзя получить какие-то решения, да. Наука, она исследует, политика, она принимает решения, да, а практика, она уже внедряет те исследования, саму практику. И вообще это мероприятие, которое проводится в Душанбе в этом году, оно очень хорошее мероприятие для вообще людей, которые занимаются водными ресурсами.
0: Уважаемые слушатели, напомним, что 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года» проходит в Душанбе с 25 по 28 мая. И следует отметить, что на национальном уровне с 2018 года по настоящее время в Душанбе в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций были проведены 3 международные конференции высокого уровня в 2018, 2022 и 2024 годах. Эта серия конференций, получившая название «Душанбинский водный процесс», стала устойчивой площадкой для обсуждения вопросов, связанных с водными ресурсами, санитарией и изменением климата.

0: А радио «Вози-Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози-Тойчик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози-Тойчик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози-Тойчик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози-Тойчик».
1: Приступим сегодняшний выпуск с анонса новостей. За 35 лет около миллиона молодых людей окончили вузы Таджикистана, еще 140 тысяч – зарубежные университеты. Таджикистан и Азербайджан обсудили создание рабочей группы по цифровизации промышленности. В честь 35-летия независимости Таджикистана состоится республиканский конкурс сценаристов «Дети и подростки. Будущее нации». А теперь к основным новостям. С 25 по 28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая пройдет в рамках Душанбинского водного процесса и соберет представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. Четвертая международная конференция высокого уровня организуется правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о Международном десятилетии действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана как одного из ведущих государств в продвижении глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития. Конференция станет важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последствиям изменения климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого управления водными ресурсами. В работе конференции примут участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители международных и региональных организаций, представители агентств системы ООН, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития. Основной акцент будет сделан на реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», ускорение достижений целей устойчивого развития, прежде всего ЦУР-6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранению ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества. 25 мая – старт форумов, экспертных площадок и международные выставки. Программа конференции начнется 25 мая с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. В первый день участники обсудят вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии будут посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохисомон откроется международная выставка «Water Resilience for Climate Solutions» – «Водная устойчивость для климатических решений». На выставке государства, международные организации, научные центры и компании представят инновационные проекты, технологий и практические решения в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики, климатической адаптации, экологии, сельского хозяйства, санитарии и цифровизации водного сектора. Согласно официальной концепции выставки, ее целью станет создание международной платформы для обмена опытом, демонстрации инноваций, укрепление партнерства и продвижение устойчивых подходов к использованию водных ресурсов. За 35 лет государственной независимости около 1 миллиона молодых людей окончили высшие учебные заведения страны, еще 140 тысяч зарубежные университеты, получив профессию и специальность. Об этом сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Дня молодежи. Президент подчеркнул, что с учетом стремительного развития науки и техники, а также современных требований, этого все еще недостаточно. В нынешних условиях первостепенное значение для молодежи приобретает освоение современных знаний, в том числе искусственного интеллекта, цифровой экономики, информационных технологий, электронных услуг, программирования, новой энергетики и инновационного предпринимательства, сказал глава государства. По словам лидера нации, молодые люди должны ясно понимать, что устойчивое социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от уровня развития науки и техники, а также внедрения передовых технологий. Молодежи необходимо уже на нынешнем этапе, проявляя твердую волю, активно заниматься научно-исследовательской деятельностью, творчеством и инновациями, сказал президент Республики Таджикистан. Заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Бахтиёр Сафарзода назвал одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия Таджикистана и Азербайджана в области новых технологий и цифровизации промышленности. Об этом сообщает пресс-центр министерства. Об этом он заявил 22 мая в Баку на бизнес-форуме Таджикистана и Азербайджана с участием представителей государственных органов, профильных ведомств, а также деловых и предпринимательских кругов двух стран. Он предложил рассмотреть создание совместной рабочей группы для определения приоритетных направлений цифровизации промышленных предприятий. Предлагаем рассмотреть возможности создания совместных инновационных центров и технопарков в сфере обрабатывающей промышленности. Считаем важным наладить сотрудничество между профильными предприятиями двух стран в области машиностроения с целью обеспечения промышленной, транспортной и сельскохозяйственной техникой. В этом направлении возможно создание совместных сборочных и сервисных предприятий на территории Таджикистана. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и развития национального кинематографа, особенно детского художественного кино, государственное учреждение «Таджик Фильм» объявило о проведении республиканского конкурса сценаристов под названием «Дети и подростки. Будущее нации». Как сообщили в государственном учреждении «Таджик Фильм», сценарии фильмов должны отражать цели закона Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка и иметь объем не менее 40 страниц формата А4. Сценарий фильмов необходимо представить до 1 сентября 2026 года в трех экземплярах по адресу Душанбе, улица Бегзо, 25, государственное учреждение «Таджик Фильм». Победители будут представлены в ходе третьей национальной кинопремии «Тоджи Сомон» в октябре и награждены денежными призами и памятными подарками. Лучшие сценарии будут рекомендованы к экранизации. На специальные предприятия Хурасонского района доставлено более 7,5 тысяч килограммов коконов. Об этом сообщили на предприятии «Пила и Туджик». В текущем году между шелководами района распределено 40 коробок шелкопряда китайского типа. По итогам сезона шелководы планируют заготовить свыше 10 тонн коконов. В настоящее время в 282 питомниках дихканских хозяйств выращиваются шелкопряды. Корм для гусениц собирается на 23 гектарах тутовых плантаций. Одновременно с этим для увеличения запасов корма для гусениц в этом году высажено 6 тысяч тутовых кустов. По словам ответственных лиц, с начала сбора коконов на каждую коробку гусениц уходит от 700 до 900 килограммов листьев тутового дерева. Также для выращивания одного ящика требуется специальная площадь до 60 квадратных метров. Соблюдение этих норм позволяет собрать от 35 до 70 килограммов коконов с каждого ящика. В районе есть опытные шелководы, которые получают до 78 килограммов коконов с одного ящика. В Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана открыты курсы по стажировке для преподавателей и студентов высших профессиональных учебных заведений Таджикистана, а также сотрудников предприятий сферы туризма. Об этом сообщили в университете. Курсы открыли на основе международного сотрудничества университета с Турецким агентством по сотрудничеству и координации Таджикистана, или же ТИКа, и Корейским агентством КОЙКа. Программа направлена на развитие профессиональных навыков преподавателей и студентов, обмен международным опытом и укрепление сотрудничества в сфере туризма между Таджикистаном, Турцией и Южной Кореей. Цель стажировок – привести уровень и качество туристических услуг в соответствии с международными стандартами. Перейдем к зарубежным новостям. Часть оригинальной винтовой лестницы Эйфелева башня была продана на аукционе во Франции более чем за 450 тысяч евро. Об этом сообщает Tengri Life со ссылкой на Deutsche Welle. Как сообщил аукционный дом Arcurial, речь идет о секции высотой около 2,7 метра с 14 ступенями. Покупатель, имя которого не раскрывается, предложил самую высокую цену и стал обладателем исторического артефакта. Проданный фрагмент соединял второй и третий уровни Эйфелевой башни. Именно по этой винтовой лестнице поднимались посетители Всемирной выставки 1889 года, для которой инженер Гюстав Эйфель создал башню. Конструкция весом почти 1,5 тонны, более 40 лет находилась в частной коллекции. Перед продажей ее отреставрировали специалисты, работающие с Эйфелевой башней. В 1983 году лестницу между вторым и третьим уровнями башни демонтировали в ходе модернизации. Ее признали слишком опасной для посетителей и заменили современными лифтами. После демонтажа конструкцию разрезали на 24 части разного размера. Сегодня отдельные фрагменты находятся у Статуи Свободы, в музеях и частных садах Японии, а один из элементов установлен в Диснейленде. Остальные части лестницы находятся в крупных частных коллекциях искусства. Эйфелева башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года. Изначально сооружение считалось временным, и после завершения выставки его планировали демонтировать. Однако со временем башня стала главным символом Парижа и одним из самых посещаемых сооружений в мире. Аргентинский футболист Лионель Месси стал миллиардером благодаря доходам от футбольной карьеры, спонсорским контрактам и инвестиционным проектам. Об этом сообщает BBC. По данным Bloomberg, с 2007 года 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей, доходов от инвестиций и спонсорских соглашений, его чистый капитал превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду со своим многолетним соперником Криштиану Роналду. Португальский футболист стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Это радиовозит УЧИК. Золотая серьга в виде сфинкса, найденная в городище Душанбе, относится к 1-2 веку до нашей эры. Она является выражением высокого ювелирного искусства и ремесла таджикского народа. Выставлена в одном из уголков древних экспонатов музея города Душанбе. Как рассказал научный сотрудник музея города Душанбе Бобомулоев, эта находка является доказательством высокого развития ювелирного искусства в тот период. Ювелирные украшения тех времен также выполняли функцию амулетов и оберегали от злых сил. На украшениях изображены символы небесных светил, животные и люди. Это имело мифологическое и религиозное значение. Сфинкс – мифическое существо, обладающее как животным, так и человеческими свойствами. Родиной этого необычного существа является Древний Египет. Оно изображалось на орудиях труда людей того времени, включая рукояти мечей, некоторые инструменты, а также серьги и ожерелья. Именно поэтому золотая серьга, найденная на территории нынешнего Душанбе, привлекает внимание отечественных и зарубежных посетителей. Это свидетельствует не только о коммерческих отношениях, но и культурной связи таджикского народа с отдаленными памятниками той эпохи. Помимо золотой серьги, в этом музее есть и другие уникальные экспонаты, каждый из которых имеет свою историю, значение, особенности, представляет традиции, обычаи древнего народа, населявшего территорию нынешнего Душанбе. Посетители при виде этих уникальных экспонатов знакомятся с нашим богатым прошлым. В этом музее посетитель может ознакомиться еще с одной находкой этого века, а именно пластиной с изображением юного Диониса, которая была найдена археологами в 1952 году на территории Душанбе. По мнению историков, эти находки доказывают, что 2300 лет назад здесь жили люди. Следует отметить, что в этом музее внимание посетителей привлекает картинная галерея, где размещены пейзажи Таджикистана и картины с важнейшими сооружениями, возведенными в период независимости. В галерее также выставлено 30 картин таджикских художников под руководством народного художника Таджикистана Олимджона Арабизода. На этих картинах Олимджон Арабизода запечатлел историю нашего народа, используя привлекательные цвета. Эти картины знакомят посетителей с важнейшими событиями истории от древнейших времен до современности. В музее также размещены картины, в которых отражены самые важные события и памятные личности в истории таджикского народа. На основе этих картин 14 фресок, которые высечены на камне, украшают внешний двор башни независимости. Одна из фресок посвящена Каюмарсу и Джамшеду, первым царям арийских народностей, лица которых повернуты в сторону книги Авеста. На других картинах изображены приход к власти Куруши Кабира и объединение арийских земель, борьба Спитамена с Александром Македонским, подвиг Девоштича, государство Тахиридов, Сафаридов и Саманидов. Здесь также изображен Исмаил Сумани в кругу представителей науки и литературы, герой таджикского народа Тимур Малик. На фресках изображены средневековые книги и образцы искусства. Поэты и писатели от Абдурахмана Джами до Ахмада Дуниша. Великие исторические города таджиков – Саразм, Балх, Нисо, Мар,

Таджикистан – одно из древнейших государств мира. Территория современного Таджикистана была заселена еще до середины первого тысячелетия до нашей эры сагдийцами и бактрийцами, создавшими свои знаменитые в древности государства Сагдиану и Бактрию. В VI веке до нашей эры эта территория была захвачена персидской державой Ахаменидов. Однако уже в IV веке до нашей эры империя Ахаменидов пала под ударами войск Александра Македонского, захватившего с большим трудом и Сагдиану с Бактрией. В I веке нашей эры здесь образовалось новое могущественное государство – Кушанская империя, а после ее распада в III веке нашей эры Сагдиана и Бактрия на короткий период перешли под власть империи Сасанидов. После ее падения территория страны много раз переходила из рук в руки. Множество могущественных империй от династии Саманидов 875-999 годы и Монгольской империи Тимура Тимерлана до Бухарского хана и Российской империи. На территории современного Таджикистана расположены древние города Пинджикент, известные с VI века, Хаджент, Уратюбе и поныне славящиеся изделиями местных мастеров-ремесленников Исфара, Канибадан и другие. Достоянием таджикской истории и культуры является также архитектурные памятники городов соседнего Узбекистана Самарканд, Бухара и другие, с которым Таджикистан долгое время был единым государством. В самом Таджикистане стоит отметить такие памятники, как Гисарская крепость, мавзолей Ходжи Машхад, Аджина-Тепе с остатками буддийских монастырей VII-VIII веков.

Гисарская крепость – ничто иное, как дворец одного из беков Бухарского эмирата. Крепость со стенами толщиной 1 метр с бойницами для ружей и пушек возвышалась на склоне высокого холма и охранялась стражей. Внутри были бассейн и сад. Напротив крепости шумела базарная площадь с караван-сараем и множеством лавок. К главному входу вели крупные лестницы и террасы, обложенные кирпичом. До наших дней они, к сожалению, не сохранились, как и, впрочем, все здание дворца. Единственное, что осталось от крепости – монументальные ворота из жженого кирпича с двумя цилиндрическими башнями, между которыми расположена стрельчатая арка. Так строилось большинство ворот Бухары 18-19 веков. Но даже этот фрагмент сегодня смотрится очень величественно и впечатляюще. С Гисарской крепостью связан ряд легенд, поддержанных местными жителями. По одной из них крепость построил Афросьяб для защиты от Рустама, прославленный герой произведения Фирдуси Шахнаме. Есть еще одна легенда, она связана с праведным халифом Али. Али был двоюродным братом и зятем самого пророка Мухаммеда. Он был четвертым халифом, и от него, собственно, берет начало шиизм. Само слово «шии», произнесенное полностью по-арабски, будет «шиит Али», «приверженца Али». Так вот, когда праведный халиф Али приехал в эти места проповедовать ислам на коне Дуль-Дуль, то он остановился на горе Пои-Дуль-Дуль, откуда спустил канат до Гисарской крепости и пробрался туда под видом канатоходца. Но его узнали и взяли в плен. Чтобы освободиться, Али призвал своего коня, который прискакал, и принес ему волшебный меч Зульфикара. Остальное, как говорится, было делом техники. Праведный халиф истребил всех врагов, в том числе и злого волшебника, который тогда владел крепостью. Гисарская крепость находится к западу от Душанбе на расстоянии всего 25-26 километров. Она, конечно, отреставрирована и, видимо, довольно серьезно. Во всяком случае, знающие люди говорят, что многое фактически отстроено заново. Но это и понятно, потому что построена она была из обожженного кирпича, который, правда, держится и сохраняется дольше, чем необожженный. Но все равно под влиянием солнца, дождей и снегов постепенно распадается в пыль. Недалеко

недалеко от входа в крепость колодец, который местные жители считают священным и к которому приходят, чтобы помолиться о здоровье кого-либо из членов семьи или просто просить о благополучии и процветании.

0: Гисарский историко-культурный заповедник. Под этим названием сегодня объединены археологические и архитектурные памятники разных эпох, находящиеся на территории около 86 гектаров. Местонахождение заповедника – Гисарская долина, обширная межгорная впадина, по которой протекают реки Кафарниган, Каратак, Ширкин. Жизнь в этом месте началась еще в каменном веке, в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Позднее территория долины входила в состав Бактрии, потом греко-бактрийского и кушанского государств. Об этом свидетельствуют найденные археологами остатки древних городищ и поселений. Сегодня, правда, от них остались лишь округлые насыпи, называемые Тепа, холм. В средние века Гисар был городом, известным своими ремесленничеством и рыночным центром. В 18-19 веках он превратился в Гисарское бегство, одно из 28 владений Бухарского эмирата. С этих времен сохранилась Гисарская крепость, которая сегодня превращена в музей под открытым небом. И в этот музей входит Гисарская крепость с аркой воротами. Она построена вручную, ей 2500 лет. Главными воротами являются ворота Арк. Ворота были построены в XVI веке. Сегодня они полностью отреставрированы. Регистан – площадь перед крепостью. Старое медресе – средневековое учебное заведение – было построено в XVI веке. Площадь медресе – 2250 квадратных метров. Новое медресе. Караван-сарай – гостиница. Кирпичный караван-сарай был построен в 1808 году во время правления Саиби Атолика, использовался в качестве гостиницы. Мечеть Чашмай-Мохион, каменная мечеть, была построена в 8 веке, две веранды и башня в 14 веке, сегодня полностью отреставрированы. Мечеть Сангин. Мавзолей Махдуми Азам является историческим памятником XVI века. Он был построен на месте могилы Ходжи Мухаммеда Хайвуки. Площадь мавзолея 609 квадратных метров. Исторический музей, расположенный в здании старого медресе. Здесь представлены уникальные памятники и экспонаты, более 3200 экземпляров, найденные во время раскопок на территории города Гисар и за его пределами. Заповедник входит в число самых посещаемых музеев и памятников Таджикистана. Здесь проводятся ознакомительные экскурсии для туристов, студентов и школьников. Музей часто включает программу посещений специалистов, принимающих участие в различных мероприятиях и встречах, проходящих в Душанбе, в том числе и в программу гуманитарных наук, конференции, проходящих в Академии наук Таджикистана. Для школьников в музее разработаны экскурсии и проводятся тематические занятия, согласованные с учебными программами по истории Таджикистана. В музее Гисарская крепость проводятся выставки самодеятельных художников и мастеров района. Работает сувенирный магазин.
1: Самое уникальное в этой крепости то, что она практически содержит все слои, все периоды истории жизни вот, таджиков, и предков таджиков, и самих таджиков. Начиная вот там первые слои, которые первый раз люди появились на этом холме, который потом был использован как Гисарская крепость, в эпоху бронзы. Это конец 2-го тысячелетия до нашей эры. Это примерно 4 тысячи лет назад. Но это поселение там еще не было, это просто был могильник, такой, где людей хоронили. Достоверно сведения, что уже были постройки, начиная вот с рубежа 2-го и 1-го тысячелетия. Это начало Железного века. И потом практически вся история вот, таджикского народа, она представлена вот на этой Гисарской крепости. В этом и уникальность, потому что какие-то города возникали, какие-то города погибали, они практически или передвигались с места на место. Ну, вот, например, возьмем всем известный Пинджикент. С его там живописью, скульптурой, резным деревом, все. Ну, например, после арабского нашествия, когда он погиб, разорил, он сдвинулся на другое место. Известная средневековая столица Хатлона. Ее разорили, когда тоже вот во время Карахониды, потом она вообще погибла и больше не возникала. То есть античные города, какие-то гибли, которые возникали, все. И они имеют, ну, там, ну, время существования какой-то определенный срок. А Гисарская крепость, вот она существовала, в общем, постоянно, можно сказать, от и до, все исторические периоды. Вот в этом ее самая уникальность, вот в этой крепости, что она сосредоточила в себе всю историю.
2: Слоями прям.
1: Да, это все. Вот в Гисарской крепости можно найти все слои к любому историческому периоду. То есть представим там все, от начала до конца. И время ахеменидского периода, время античности, время завоевания Александра Македонского. После Александра Македонского там Кушанский период, когда пришли такие племена юэджи, создали великое Кушанское царство, которое простиралось там, например, Памира, чуть ли не до Каспия, в общем, это огромное было государство. Ну и потом Средневековье, и эфталиты, и арабы. В общем, кого только не было. Город все равно существовал всегда, при всем. Его разрушали, он опять восстанавливался и опять продолжал существовать на том же самом месте. Вот поэтому его уникальность, как сказала, в этом. Ну и мы, есть и это основание, что мы можем давать городу 3000 лет, поскольку он жил на одном месте и не переходил. Например, при раскопе Гисарской крепости, ну, как каждый город, возле крепости, естественно, или как город, или неважно, существовало место ритуально, где происходило захоронение умерших людей. Так вот, это такое место возле Гисары, это называется Хомтубхана. При раскопках, как раньше было принято, в сопровождающую могилу, складывали сопровождающий материал, чтобы на том свете, значит, у человека было все то же самое. Вот там находят очень интересные вещи при раскопках. Например, которые показывают, что Гисар, во-первых, стоял на Великом Шелковом пути и был промежуточным городом. И что через него шло большие, так сказать, потоки товаров, которые, например, показывают, что с одной, например, даже имел связь с Египтом, потому что находят очень много изделий из египетского фаянса. Амулеты, например, в виде вот так вот сжатого кулака, потом в виде амфор. Есть вещи, очень много вещей из раковин, например, из Индийского океана. То есть вот связь вот такая вот очень большая, что он не просто был такой маленький изолированный город, это был достаточно крупный город, который поддерживал торговые, экономические связи с большим регионом, вплоть вот до Египта, например, китайские, с Китаем очень поддерживал связи. Это тоже просматривается по погребению, например, кроме погребений, которые вот характерны были для местного населения, мы нашли погребения, которые характерны были для Китая. В Китае, например, был такой обычай. В рот клали золотой кружок, ну, вроде, чтобы замилостить тех вот богов, которые на том свете. И вот мы сейчас вот находим эти погребения с золотыми кружками во рту, которые вот показывают, что, в общем-то...
2: Частично китайской культуры.
1: Да, частично китайской культуры, да. Вот это период, Кушанский период, самый такой вот активный торговый экономический деятельность. Это первые 4 века нашей эры. Но связь с Китаем она поддерживала постоянно, потому что мы даже вот сейчас при раскопках верхних культурных слоев, которые относились к 18-19 веку, мы находили очень много китайского фарфора. То есть связь, можем сказать, что эта связь была прочная, давняя, ну и продолжается до сих пор. Очень красивые чашек китайские, из такого тонкого зеленоватого фарфора, очень красивые. Так что вот связь такая, что вот в ранних слоях, что в поздних слоях, вот связь с Китаем постоянная была. Ну, точно такая же вот связь даже вот с Египтом. Хотя сейчас у нас с Египтом связи нет, а вот те времена было. Связь с Ираном большая показывает. Например, связь с Ираном, тоже вот эти захоронения, если в Египте, вернее, в Китае хоронили так, то на территории Ирана, в Парфии, в частности, хоронили в таких гробах керамических, делали из глины гроб, обжигали, и вот в этом гробу хоронили. Это вот характерно было для вот тех вот западных регионов. Ну, встречается, например, захоронения, которые характерны были для Согды, это для зеравшан средневековые. Местное население верило в зороастризм. По зороастризму земля, небо, это все было священно. И землю нельзя было осквернять. А умерший человек мог осквернить землю. Поэтому сначала умерших складывали специально такие отведенные дома, дахма. Там просто это все очищалось до костей. Потом эти кости скрадывали такие специальные ассуарии, такие, где как бы домик, вроде чтобы вот как на том свете человек как бы в домике жил. Это домик, а чаще всего он красиво был украшен, там всякими налепами, резьбой, очень красивые вот эти домики. Так что вот, кроме того, что вот он имеет гисарская крепость все, так сказать, времена, так она еще может показать вот все культуры, которые существовали вокруг нее. Угу. Это тоже очень интересно и уникально тоже. Мы можем по ней посмотреть, как, например, вот идеология, вот зороастризм, Согда идеология, там парфян, которые жили на Западе, идеология там китайцев, которые жили на Востоке. Какое там произведение искусства, например, Индии. Это тоже очень интересно.
2: Спасибо вам большое.

А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Уважаемые слушатели, сегодня мы подготовили еще один рассказ о моем Таджикистане. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. Мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сок. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана к югу и юго-востоку от Гистарского хребта, а Сок – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гистарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сок были завоеваны персидским царем Киром и вошли в его могущественную империю Ахеменидов. Далее следует череда захватнических войск, в результате которых в IV веке до нашей эры эти плодородные земли стали частью государства Александра Македонского и в III веке до нашей эры государства Селевкидов. Позже из состава Селевкидского государства выходит Греко-Бактрийское царство, куда и вошла территория современного Таджикистана. В середине II века местные племена освобождаются от греческого владычества. В этом им помогают пришлые кочевые племена тахары. Они становятся законодателями политической жизни страны. И с IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю кушанов, начинается новая страница в истории этого государства. Вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. В эти годы расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои.

Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарское-Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между собой, вели междоусобные войны. Усилилось классовое расслоение общества. Всему этому наступает конец в 1868 году, когда Таджикистан входит в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Северная часть страны была присоединена к России, а южная часть, Бухарский эмират, остался в вассальной зависимости от России. В 1895 году русско-английским соглашением была установлена граница Бухарского эмирата с Афганистаном по Пянджу, Бадахшане. Юго-восточные и центральные части современного Таджикистана, восточная Бухара и западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская автономная советская социалистическая республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная советско-социалистическая республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. Сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.